Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Радио Z. Без помех к успеху.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Слове сказано нам гордо, сказано нам честно. Сила в правде, верю я твердо, с самого детства.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Это плавится небо с землей.

февраля. А потом будет марш на союз, и крещатик, и старый подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Мне надо успеть песню допеть, зиму согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить.

0: успеть песню допеть, зиму согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить, вечность прожить с тобой.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Радио З.
1: Для героев наших времен нет понятия дня и ночи. Сотни тысяч мужских имен

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
7: Берегите себя и близких.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца. Там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца. На краю земли

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
6: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук 94,90. Кофе Монарх Крема 180 граммов 469 рублей.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. На чистоте подвига и отваги.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет, тишина.

смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

поверь, ничего не кончается. Я тебя буду ждать где-то там, на святых берегах.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Древний город на Финском заливе. Ты историей славен своей. Эти стены века возводили для защиты родных рубежей.
2: Выборг – удивительный город, где европейское средневековье встречается с российской историей, а военные укрепления разных эпох стали частью повседневного ландшафта. Он расположен на берегу Финского залива, в 130 километрах от Санкт-Петербурга. Основная часть города – на полуострове, изрезанном глубокими бухтами, остальная часть – на нескольких мелких островах.
1: В 1293 году, во время одного из крестовых походов, шведами на замковом острове был основан мощный замок, получивший название Выборг, что означает «святая крепость». Он стал форпостом Швеции на Карельском перешейке.
2: В начале 15 века разросшийся возле замка поселок получил статус города.
1: Новгородская республика неоднократно пыталась вернуть эти земли. 30 ноября 1495 года русские войска предприняли очередной штурм Выборга. Когда они уже ворвались в город, замок потряс сильный взрыв. Он сопровождался видением в небе огромного огненного Андреевского креста. При взрыве погибли многие русские воины, а оставшихся в живых охватил панический страх и заставил отступить.
2: В ходе Северной войны Петр I, понимая стратегическое значение Выборга, угрожавшего новой столице, предпринял очередную попытку овладеть городом. В 1710 году, после трехмесячной осады, в ходе которой русские войска форсировали лед Финского залива, шведский гарнизон капитулировал. Позднее, по Ништадтскому миру, Выборг официально вошел в состав России.
1: В мае 1790 года в Выборгском заливе произошло одно из важнейших морских сражений. Русский флот блокировал и разгромил противника. Швеция лишилась 1/3 своего линейного флота и уже не могла соперничать с Россией.
2: В 1811 году Александр I присоединил Выборгскую губернию к автономному Великому княжеству Финляндскому. Город развивался как второй по величине центр Финляндии.
1: После революции 1917 года Финляндия провозгласила независимость, и Выборг вошел в ее состав.
2: По итогам Советско-финляндской войны в марте 1940 года Выборг с частью территории Карельского перешейка был присоединен к Советскому Союзу и вошел в состав Карело-Финской ССР. Он начал заселяться советскими переселенцами, шло восстановление промышленности, открывались учреждения культуры, образования.
1: В июне 1941-го с первыми выстрелами на границе в городе было введено военное положение. На предприятиях и колхозах проходили митинги. Многие трудящиеся тут же записывались добровольцами в народное ополчение.
2: 26 июня Финляндия вступила в войну на стороне фашистской Германии. В августе из Выборга началась эвакуация граждан и материальных ценностей.
1: Люди, едва успевшие обосноваться на новом месте, вновь должны были отправляться в дорогу. Особенно трудно проходила эвакуация колхозов. Вывести предстояло не только людей, но и скот, сельскохозяйственный инвентарь, заготовленные корма. До конца месяца из города и района удалось эвакуировать все население и часть предприятий. Остальное было уничтожено.
2: 29 августа Выборг был оставлен советскими войсками, и почти три года город находился под контролем финской армии. В отличие от немецких оккупантов, финские войска заняли территорию, практически полностью покинутую жителями. На Карельский перешеек вернулось финское население. Оно восстанавливало разрушенный экономический потенциал района, используя труд пленных красноармейцев, содержавшихся в концлагерях.
1: В июне 1944 года в ходе Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции войска Ленинградского фронта под командованием маршала Говорова при поддержке Балтийского флота начали освобождение Карельского перешейка.
2: В боях за освобождение города прославились летчики и моряки Балтийского флота, воины 21-й общевойсковой армии, которой противостояли полк эстонских эсэсовцев, немецкая дивизия, бригада штурмовых орудий и фактически вся финская армия.
1: Мужество и героизм проявляли бойцы Красной армии. Так, под Выборгом, оставшись один в живых, вел огонь дважды раненый наводчик орудия сержант Владимир Николаев. Он не покинул позицию, пока враг не отступил. Рядовой Владимир Меркелов, вплавь переправившись через реку, ворвался в траншею опешивших фашистов, уничтожил их и обеспечил переправу батальона. Снайпер рядовой Феодочий Смоляков за 3 месяца уничтожил 125 врагов.
2: После ожесточенных боев 20 июня 1944 года Выборг был освобожден. Город предстал в еще более разрушенном виде, чем в 1940 году. 2/3 домов были разбиты. От многих зданий остались только обгоревшие стены. Историческая часть города стояла в руинах вплоть до середины 50-х годов.
1: Выборг оказался в числе городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. Помогала в этом вся страна. Сотни горожан, овладев строительными специальностями, работали вечерами над возрождением жилья.
2: После разбора завалов началось восстановление инфраструктуры. Заработали рыбный завод, швейно-обувная фабрика, открылись первые школы, детский сад, больница, начал работать радиоузел.
1: К 1948 году последствия войны были в основном устранены, и через год в городе работали 32 медицинских учреждения, 27 школ и специальных учебных заведений, более 200 магазинов. За 5 лет было построено свыше 200 тысяч квадратных метров жилья.
2: В конце 40-х, начале 50-х открылись новые предприятия и заводы. Началась реставрация архитектурных памятников.
1: В боях за город погибло более 23 тысяч солдат и офицеров Красной армии. 28 советским воинам было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: Жители города чтят память воинов, павших на полях сражений при освобождении Выборга и Карельского перешейка. Улицы города носят имена павших бойцов. Многие населенные пункты района также названы в честь павших героев. Подвиг воинов-освободителей горожане увековечили величественным памятником у въезда в город на Ленинградском шоссе.
1: 25 марта 2010 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Выборгу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
2: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55, код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Радио Z.
1: Гордимся. Оповещаем. Вещаем.
2: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами.

Полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солоха выдернул чеку, чтобы забрать с собой

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: остров.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. А как вот насчет личных границ? Сидите вы, занимаетесь своей работой. Здесь кабинет открыт, входит, и творческий ваш коллега начинает что-то интересное рассказывать. Быстро переключаетесь? Нет такого, что подожди, вот я занята, через полчаса ко мне зайди.
3: Ой, я сейчас, наверное, такое скажу, не всем понравится. Я многозадачница. Я могу решать несколько задач сразу, разговаривать, отложить свое дело какое-то буквально там на 10 минут, это время, которое понадобится, чтобы решить вопросы, и продолжить его дальше. Но я хочу сказать, что я говорила, я пишущий редактор. Поэтому признаюсь, что я большие свои работы, а у меня большие, есть очерки серьезные, я никогда не пишу на работе. Я пишу их в свободное от работы время.
2: Вот есть так сложилось. Какое-то любимое место, где вы пишете?
3: Да, да. Я пишу дома в своем кабинетике, где мне никто никогда не мешает. И я понимаю, что там дело спорится, и мне там удобно.
2: Есть какой-то ритуал во время написания?
3: Да. Есть ритуал. Я пью любимый чай и ем шоколад. Этим восполняю свои какие-то, ну, скажем так, физические затраты на то, что я много работаю.
2: Конвергентность внутри издательского дома позволяет привлекать корреспондентов из других редакций.
3: Да.
2: Как вы адаптируете их под стилистику «Белгородской правды»? И как происходит распределение тем, чтобы не было пересечений при этом?
3: Ну, для этого существуют сейчас довольно-таки технологические приемы. Например, это мессенджеры, в которых мы с редакторами разбираем темы, это называется. Например, я сообщаю, что мы взяли такую «Белгородская правда», взяла такую-то тему. Она не должна пересекаться с темами, например, «Белгородских известий» или нашего сайта «Белпресса». Такое взаимодействие есть. Ну, сейчас это, мне кажется, несложно.
2: А вот к сложности вернемся. Одна из сложных задач, как мне кажется, работа с фотоконтентом.
3: Да.
2: Как вы определяете, какие снимки пойдут на первую полосу и как согласовываете приоритеты, если все фотокорреспонденты заняты?
3: Нужно сказать, что в концепции газеты «Белгородская правда» отражено уже то, что должно быть на первой полосе. Угу. Это очень важно. На первой полосе обычно идут приоритетные темы региона. Это сейчас у нас и восстановление жилья, это у нас и национальные проекты, развитие территории, истории, разные, конечно, вещи есть, но мы как-то так уже сложили это и делаем, я считаю, это правильно, мы размещаем лучшую фотографию героя публикации, публикации, которая является главной в номере. Или это событие, к сожалению, часто бывает в последнее время, это какие-то трагические события, которые действительно отражаются во всей области, наверное, и на всех людях, которые с ним связаны. Например, вот на первую половину у нас вышел дроновый налет на Белгород
2: 9 августа,
3: да, когда у нас на первой полосе сидит волонтер-спасатель, уставший, и есть такая подпись о том, что здесь комментарии излишни, только тишина и усталость. Вот когда в 24-м году у нас рухнул подъезд, помните, точка У попала в подъезд на Щорса 55, вот тогда это тоже была первая полоса с надписью «Тише под завалами может быть человек, он подает признаки жизни». Тронула очень такая первая полоса, и было понятно, что это действительно для всех очень большое горе.
2: Когда закончится спецоперация, а мы верим всем сердцем, что это обязательно произойдет, что будет тогда на первой полосе вашей газеты?
3: У нас была как-то такая публикация из Грайворонского округа. Ездила наша корреспондент Елена Крижановская в поселок Горьковский. И бабушки там, которые остались, они не хотели выезжать. Их уговаривали. И вот Лена присутствовала при этом. Она слушала, как с ними разговаривает глава поселения. Она осмотрелась и вдруг увидела цветы у бабушки. Она говорит, а вокруг сплошные руины. Бабушкин дом тоже несколько раз обстреливали уже. Лена спрашивает у нее, вы цветы выращиваете? Как вы за ними здесь ухаживаете? Здесь же постоянно обстрелы, дроны, все. Она говорит, детка, вот если придет победа, а у нас букетов нет». Вот это я вам также скажу. Вот придет победа, и мы сделаем первую полосу такую, чтобы было видно, что букетов у нас много.
2: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
11: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
12: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
15: Берегите себя и близких.

Есть любовь и нет любви, уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
9: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
11: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
9: А как учились в школе?
11: Как все пацаны, на 4-3.
9: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
11: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
9: Пригодился вам спорт?
11: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
9: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
11: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой, и получается, как я был, кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
9: Вы мужчина, вы главный в семье.
11: Ну да, да, и был, и сейчас.
9: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
11: Строго меня держала, из-за чего и вырос так, более строгому. Чтоб допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
9: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
11: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
9: А почему решили пойти?
11: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
9: Где служили?
11: Служил десантно-штурмовой батальон.
9: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
11: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
9: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
11: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
9: Расскажите о службе.
11: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
9: А что произошло? Почему вернулись обратно?
11: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
9: Как это произошло?
11: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. и быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило, потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались, потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
9: Сейчас как состояние здоровья?
11: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
9: Вы защитник нашего неба.
11: Ну, получается, да, уже здесь. То был земли, а теперь небо.
9: Как мама узнала о вашем ранении?
11: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
9: А помните тот день, когда она вас увидела?
11: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
9: Не ругалась?
11: Нет, ничего.
9: Что сказала вам?
11: Как ранение? Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
9: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
11: Ну, конечно.
9: Говорите маме о том, что вы ее любите?
11: Ну, конечно.
9: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
11: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
9: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
8: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Долго-долго я искал свой путь во тьме, громко-громко.

звездная, да, сестра моя, свеча черная.

0: пьян, ты что, Иван?
1: Ты, Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
2: Радио Зен. Мы едины.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
6: Снизим цену.
5: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
6: 56 96 00.
7: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
9: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
10: Щедрые цены в нашем Доброцене.
11: Крышка винтовая 50 штук 94,90. Кофе Монарх Крема 180 граммов 469 рублей.
12: Цены для магазинов Белгородской области.
13: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
17: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
16: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 сентября, в нашем регионе сохранится облачная дождливая погода. Ветер западный 3-5, порывами до 12 метров в секунду. На термометре днем 18 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Древний город на Финском заливе. Ты историей славен своей. Эти стены века возводили для защиты родных рубежей.
2: Выборг – удивительный город, где европейское средневековье встречается с российской историей, а военные укрепления разных эпох стали частью повседневного ландшафта. Он расположен на берегу Финского залива, в 130 километрах от Санкт-Петербурга. Основная часть города – на полуострове, изрезанном глубокими бухтами, остальная часть – на нескольких мелких островах.
1: В 1293 году, во время одного из крестовых походов, шведами на замковом острове был основан мощный замок, получивший название Выборг, что означает «святая крепость». Он стал форпостом Швеции на Карельском перешейке.
2: В начале 15 века разросшийся возле замка поселок получил статус города.
1: Новгородская республика неоднократно пыталась вернуть эти земли. 30 ноября 1495 года русские войска предприняли очередной штурм Выборга. Когда они уже ворвались в город, замок потряс сильный взрыв. Он сопровождался видением в небе огромного огненного Андреевского креста. При взрыве погибли многие русские воины, а оставшихся в живых охватил панический страх и заставил отступить.
2: В ходе Северной войны Петр I, понимая стратегическое значение Выборга, угрожавшего новой столице, предпринял очередную попытку овладеть городом. В 1710 году, после трехмесячной осады, в ходе которой русские войска форсировали лед Финского залива, шведский гарнизон капитулировал. Позднее, по Ништадтскому миру, Выборг официально вошел в состав России.
1: В мае 1790 года в Выборгском заливе произошло одно из важнейших морских сражений. Русский флот блокировал и разгромил противника. Швеция лишилась 1/3 своего линейного флота и уже не могла соперничать с Россией.
2: В 1811 году Александр I присоединил Выборгскую губернию к автономному Великому княжеству Финляндскому. Город развивался как второй по величине центр Финляндии.
1: После революции 1917 года Финляндия провозгласила независимость, и Выборг вошел в ее состав.
2: По итогам Советско-финляндской войны в марте 1940 года Выборг с частью территории Карельского перешейка был присоединен к Советскому Союзу и вошел в состав Карело-Финской ССР. Он начал заселяться советскими переселенцами, шло восстановление промышленности, открывались учреждения культуры, образования.
1: В июне 1941-го с первыми выстрелами на границе в городе было введено военное положение. На предприятиях и колхозах проходили митинги. Многие трудящиеся тут же записывались добровольцами в народное ополчение.
2: 26 июня Финляндия вступила в войну на стороне фашистской Германии. В августе из Выборга началась эвакуация граждан и материальных ценностей.
1: Люди, едва успевшие обосноваться на новом месте, вновь должны были отправляться в дорогу. Особенно трудно проходила эвакуация колхозов. Вывести предстояло не только людей, но и скот, сельскохозяйственный инвентарь, заготовленные корма. До конца месяца из города и района удалось эвакуировать все население и часть предприятий. Остальное было уничтожено.
2: 29 августа Выборг был оставлен советскими войсками, и почти три года город находился под контролем финской армии. В отличие от немецких оккупантов, финские войска заняли территорию, практически полностью покинутую жителями. На Карельский перешеек вернулось финское население. Оно восстанавливало разрушенный экономический потенциал района, используя труд пленных красноармейцев, содержавшихся в концлагерях.
1: В июне 1944 года в ходе Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции войска Ленинградского фронта под командованием маршала Говорова при поддержке Балтийского флота начали освобождение Карельского перешейка.
2: В боях за освобождение города прославились летчики и моряки Балтийского флота, воины 21-й общевойсковой армии, которой противостояли полк эстонских эсэсовцев, немецкая дивизия, бригада штурмовых орудий и фактически вся финская армия.
1: Мужество и героизм проявляли бойцы Красной армии. Так, под Выборгом, оставшись один в живых, вел огонь дважды раненый наводчик орудия сержант Владимир Николаев. Он не покинул позицию, пока враг не отступил. Рядовой Владимир Меркелов, вплавь переправившись через реку, ворвался в траншею опешивших фашистов, уничтожил их и обеспечил переправу батальона. Снайпер рядовой Феодочий Смоляков за 3 месяца уничтожил 125 врагов.
2: После ожесточенных боев 20 июня 1944 года Выборг был освобожден. Город предстал в еще более разрушенном виде, чем в 1940 году. 2/3 домов были разбиты, от многих зданий остались только обгоревшие стены. Историческая часть города стояла в руинах вплоть до середины 50-х годов.
1: Выборг оказался в числе городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. Помогала в этом вся страна. Сотни горожан, овладев строительными специальностями, работали вечерами над возрождением жилья.
2: После разбора завалов началось восстановление инфраструктуры. Заработали рыбный завод, швейно-обувная фабрика, открылись первые школы, детский сад, больница, начал работать радиоузел.
1: К 1948 году последствия войны были в основном устранены, и через год в городе работали 32 медицинских учреждения, 27 школ и специальных учебных заведений, более 200 магазинов. За 5 лет было построено свыше 200 тысяч квадратных метров жилья.
2: В конце 40-х, начале 50-х открылись новые предприятия и заводы. Началась реставрация архитектурных памятников.
1: В боях за город погибло более 23 тысяч солдат и офицеров Красной армии. 28 советским воинам было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: Жители города чтят память воинов, павших на полях сражений при освобождении Выборга и Карельского перешейка. Улицы города носят имена павших бойцов. Многие населенные пункты района также названы в честь павших героев. Подвиг воинов-освободителей горожане увековечили величественным памятником у въезда в город на Ленинградском шоссе.
1: 25 марта 2010 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Выборгу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы,

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
3: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.
7: Фронт на 1000 верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на 1000 верст.

тебя. Ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю. И колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе. Ты прости, что я все обренно. Ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень. Хоть скачи в блиндаже по стенам.

нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. А как вот насчет личных границ? Сидите вы, занимаетесь своей работой. Здесь кабинет открыт, входит, и творческий ваш коллега начинает что-то интересное рассказывать. Быстро переключаетесь? Нет такого, что подожди, вот я занята, через полчаса ко мне зайди.
2: Ой, я сейчас, наверное, такое скажу, не всем понравится. Я многозадачница. Я могу решать несколько задач сразу, разговаривать, отложить свое дело какое-то буквально там на 10 минут, это время, которое понадобится, чтобы решить вопросы, и продолжить его дальше. Но я хочу сказать, что я говорила, я пишущий редактор, поэтому признаюсь, что я большие свои работы, а у меня большие, есть очерки серьезные, я никогда не пишу на работе. Я пишу их в свободное от работы время. Вот
1: есть
2: так сложилось.
1: Есть какое-то любимое место, где вы пишете?
2: Да, да. Я пишу дома в своем кабинетике, где мне никто никогда не мешает. И я понимаю, что там дело спорится, и мне там удобно.
1: Есть какой-то ритуал во время написания?
2: Да. Есть ритуал. Я пью любимый чай и ем шоколад. Этим восполняю свои какие-то, скажем так, физические затраты на то, что я много работаю.
1: Конвергентность внутри издательского дома позволяет привлекать корреспондентов из других редакций.
2: Да.
1: Как вы адаптируете их под стилистику «Белгородской правды»? И как происходит распределение тем, чтобы не было пересечений при этом?
2: Для этого существуют сейчас довольно-таки технологические приемы. Например, это мессенджеры, в которых мы с редакторами разбираем темы, это называется. Например, я сообщаю, что мы взяли такую «Белгородская правда», взяла такую-то тему. Она не должна пересекаться с темами, например, «Белгородских известий» или нашего сайта «Белпресса». Такое взаимодействие есть. Сейчас это, мне кажется, несложно.
1: А вот к сложности вернемся. Одна из сложных задач, как мне кажется, работа с фотоконтентом.
2: Да.
1: Как вы определяете, какие снимки пойдут на первую полосу, и как согласовываете приоритеты, если все фотокорреспонденты заняты?
2: Нужно сказать, что в концепции газеты «Белгородская правда» отражено уже то, что должно быть на первой полосе. Угу. Это очень важно. На первой полосе обычно идут приоритетные темы региона. Это сейчас у нас и восстановление жилья, это у нас и национальные проекты, развитие территории, разные, конечно, вещи есть. Но мы как-то так уже сложили это и делаем, я считаю, это правильно. Мы размещаем лучшую фотографию героя публикации. Публикации, которая является главной в номере. Или это событие, к сожалению, часто бывает в последнее время, это какие-то трагические события, которые действительно отражаются во всей области, наверное, и на всех людях, которые с ним связаны. Например, вот на первую половину у нас вышел дроновый налет на Белгород
1: 9 августа,
2: да, когда у нас на первой полосе сидит волонтер-спасатель, уставший, и есть такая подпись о том, что здесь комментарии излишние, только тишина и усталость. Вот когда в 24-м году у нас рухнул подъезд, помните, точка У попала в подъезд на Щорса 55, вот тогда это тоже была первая полоса с надписью «Тише под завалами может быть человек, он подает признаки жизни». Тронула очень такая первая полоса, и было понятно, что это действительно для всех очень большое горе.
1: Когда закончится спецоперация, а мы верим всем сердцем, что это обязательно произойдет, что будет тогда на первой полосе вашей газеты?
2: У нас была как-то такая публикация из Грайворонского округа. Ездила наша корреспондент Елена Крижановская в поселок Горьковский. Угу. И бабушки там, которые остались, они не хотели выезжать. Их уговаривали. И вот Лена присутствовала при этом. Она слушала, как с ними разговаривает глава поселения. Она осмотрелась и вдруг увидела цветы у бабушки. Она говорит, а вокруг сплошные руины. Бабушкин дом тоже несколько раз обстреливали уже. Лена спрашивает у нее, вы цветы выращиваете? Как вы за ними здесь ухаживаете? Здесь же постоянно обстрелы, дроны и все. Она говорит, детка, вот если придет победа, а у нас букетов нет. Вот это я вам также скажу. Вот придет победа, и мы сделаем первую полосу такую, чтобы было видно, что букетов у нас много.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Отца, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов 469 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: но уничтожим нацизм.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
10: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
12: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
10: А как учились в школе?
12: Как все пацаны, на 4-3.
10: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
12: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну, и стрельба еще была.
10: Пригодился вам спорт?
12: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
10: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
12: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был, кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
10: Вы мужчина, вы главный в семье.
12: Ну да, да, и был и сейчас.
10: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
12: Строго меня держала, из-за чего и вырос так. Более строгому, чтобы допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
10: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
12: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
10: А почему решили пойти?
12: Тянет меня туда просто и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
10: Где служили?
12: Служил десантно-штурмовой батальон.
10: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
12: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
10: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
12: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
10: Расскажите о службе.
12: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
10: А что произошло? Почему вернулись обратно?
12: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
10: Как это произошло?
12: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. и быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило, потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались, потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
10: Сейчас как состояние здоровья?
12: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
10: Вы защитник нашего неба.
12: Ну, получается, да, уже здесь. То был земли, а теперь небо.
10: Как мама узнала о вашем ранении?
12: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
10: А помните тот день, когда она вас увидела?
12: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
10: Не ругалась?
12: Нет, ничего.
10: Что сказала вам?
12: Как ранение? Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает, а потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
10: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
12: Ну, конечно.
10: Говорите маме о том, что вы ее любите?
12: Ну, конечно.
10: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
12: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи, то, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится, ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
10: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
9: Истории вернувшихся домой.

0: не хлещи коня, ему же больно.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
2: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Счастье кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
3: Снизим цену.
2: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
3: 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе Монарх Крема 180 граммов, 469 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
10: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Древний город на Финском заливе. Ты историей славен своей. Эти стены века возводили для защиты родных рубежей.
2: Выборг – удивительный город, где европейское средневековье встречается с российской историей, а военные укрепления разных эпох стали частью повседневного ландшафта. Он расположен на берегу Финского залива, в 130 километрах от Санкт-Петербурга. Основная часть города – на полуострове, изрезанном глубокими бухтами. Остальная часть – на нескольких мелких островах.
1: В 1293 году, во время одного из крестовых походов, шведами на замковом острове был основан мощный замок, получивший название Выборг, что означает «святая крепость». Он стал форпостом Швеции на Карельском перешейке.
2: В начале 15 века разросшийся возле замка поселок получил статус города.
1: Новгородская республика неоднократно пыталась вернуть эти земли. 30 ноября 1495 года русские войска предприняли очередной штурм Выборга. Когда они уже ворвались в город, замок потряс сильный взрыв. Он сопровождался видением в небе огромного огненного Андреевского креста. При взрыве погибли многие русские воины, а оставшихся в живых охватил панический страх и заставил отступить.
2: В ходе Северной войны Петр I, понимая стратегическое значение Выборга, угрожавшего новой столице, предпринял очередную попытку овладеть городом. В 1710 году, после трехмесячной осады, в ходе которой русские войска форсировали лед Финского залива, шведский гарнизон капитулировал. Позднее, по Ништадтскому миру, Выборг официально вошел в состав России.
1: В мае 1790 года в Выборгском заливе произошло одно из важнейших морских сражений. Русский флот блокировал и разгромил противника. Швеция лишилась 1/3 своего линейного флота и уже не могла соперничать с Россией.
2: В 1811 году Александр I присоединил Выборгскую губернию к автономному Великому княжеству Финляндскому. Город развивался как второй по величине центр Финляндии.
1: После революции 1917 года Финляндия провозгласила независимость, и Выборг вошел в ее состав.
2: По итогам Советско-финляндской войны в марте 1940 года Выборг с частью территории Карельского перешейка был присоединен к Советскому Союзу и вошел в состав Карело-Финской ССР. Он начал заселяться советскими переселенцами, шло восстановление промышленности, открывались учреждения культуры, образования.
1: В июне 1941-го с первыми выстрелами на границе в городе было введено военное положение. На предприятиях и колхозах проходили митинги. Многие трудящиеся тут же записывались добровольцами в народное ополчение.
2: 26 июня Финляндия вступила в войну на стороне фашистской Германии. В августе из Выборга началась эвакуация граждан и материальных ценностей.
1: Люди, едва успевшие обосноваться на новом месте, вновь должны были отправляться в дорогу. Особенно трудно проходила эвакуация колхозов. Вывести предстояло не только людей, но и скот, сельскохозяйственный инвентарь, заготовленные корма. До конца месяца из города и района удалось эвакуировать все население и часть предприятий. Остальное было уничтожено.
2: 29 августа Выборг был оставлен советскими войсками, и почти три года город находился под контролем финской армии. В отличие от немецких оккупантов, финские войска заняли территорию, практически полностью покинутую жителями. На Карельский перешеек вернулось финское население. Оно восстанавливало разрушенный экономический потенциал района, используя труд пленных красноармейцев, содержавшихся в концлагерях.
1: В июне 1944 года в ходе Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции войска Ленинградского фронта под командованием маршала Говорова при поддержке Балтийского флота начали освобождение Карельского перешейка.
2: В боях за освобождение города прославились летчики и моряки Балтийского флота, воины 21-й общевойсковой армии, которой противостояли полк эстонских эсэсовцев, немецкая дивизия, бригада штурмовых орудий и фактически вся финская армия.
1: Мужество и героизм проявляли бойцы Красной армии. Так, под Выборгом, оставшись один в живых, вел огонь дважды раненый наводчик орудия сержант Владимир Николаев. Он не покинул позицию, пока враг не отступил. Рядовой Владимир Меркелов, вплавь переправившись через реку, ворвался в траншею опешивших фашистов, уничтожил их и обеспечил переправу батальона. Снайпер рядовой Феодочий Смоляков за 3 месяца уничтожил 125 врагов.
2: После ожесточенных боев 20 июня 1944 года Выборг был освобожден. Город предстал в еще более разрушенном виде, чем в 1940 году. 2/3 домов были разбиты, от многих зданий остались только обгоревшие стены. Историческая часть города стояла в руинах вплоть до середины 50-х годов.
1: Выборг оказался в числе городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. Помогала в этом вся страна. Сотни горожан, овладев строительными специальностями, работали вечерами над возрождением жилья.
2: После разбора завалов началось восстановление инфраструктуры. Заработали рыбный завод, швейно-обувная фабрика, открылись первые школы, детский сад, больница, начал работать радиоузел.
1: К 1948 году последствия войны были в основном устранены, и через год в городе работали 32 медицинских учреждения, 27 школ и специальных учебных заведений, более 200 магазинов. За 5 лет было построено свыше 200 тысяч квадратных метров жилья.
2: В конце 40-х, начале 50-х открылись новые предприятия и заводы. Началась реставрация архитектурных памятников.
1: В боях за город погибло более 23 тысяч солдат и офицеров Красной армии. 28 советским воинам было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: Жители города чтят память воинов, павших на полях сражений при освобождении Выборга и Карельского перешейка. Улицы города носят имена павших бойцов. Многие населенные пункты района также названы в честь павших героев. Подвиг воинов-освободителей горожане увековечили величественным памятником у въезда в город на Ленинградском шоссе.
1: 25 марта 2010 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Выборгу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.
3: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 27 августа, 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55, код города 47-22.
9: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
10: Берегите себя и близких.
11: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом.

0: вернуть.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. И мы продолжаем нашу беседу. А как вот насчет личных границ? Сидите вы, занимаетесь своей работой. Здесь кабинет открыт, входит, и творческий ваш коллега начинает что-то интересное рассказывать. Быстро переключаетесь? Нет такого, что подожди, вот я занята, через полчаса ко мне зайди.
3: Ой, я сейчас, наверное, такое скажу, не всем понравится. Я многозадачница. Я могу решать несколько задач сразу, разговаривать, отложить свое дело какое-то буквально там на 10 минут, это время, которое понадобится, чтобы решить вопросы, и продолжить его дальше. Но я хочу сказать, что я говорила, я пишущий редактор, поэтому признаюсь, что я большие свои работы, а у меня большие, есть очерки серьезные, я никогда не пишу на работе. Я пишу их в свободное от работы время. Вот
2: есть
3: так сложилось.
2: Какое-то любимое место, где вы пишете?
3: Да, да. Я пишу дома в своем кабинетике, где мне никто никогда не мешает. И я понимаю, что там дело спорится, и мне там удобно.
2: А есть какой-то ритуал во время написания?
3: Да. Есть ритуал. Я пью любимый чай и ем шоколад. Этим восполняю свои какие-то, скажем так, физические затраты на то, что я много работаю.
2: Конвергентность внутри издательского дома позволяет привлекать корреспондентов из других редакций.
3: Да.
2: Как вы адаптируете их под стилистику «Белгородской правды»? И как происходит распределение тем, чтобы не было пересечений при этом?
3: Для этого существуют сейчас довольно-таки технологические приемы, например, это мессенджеры, в которых мы с редакторами разбираем темы, это называется. Например, я сообщаю, что мы взяли такую «Белгородская правда», взяла такую-то тему. Она не должна пересекаться с темами, например, «Белгородских известий» или нашего сайта «Белпресса». Такое взаимодействие есть. Сейчас это, мне кажется, несложно.
2: А вот к сложности вернемся. Одна из сложных задач, как мне кажется, работа с фотоконтентом.
3: Да.
2: Как вы определяете, какие снимки пойдут на первую полосу и как согласовываете приоритеты, если все фотокорреспонденты заняты?
3: Нужно сказать, что в концепции газеты «Белгородская правда» отражено уже то, что должно быть на первой полосе. Угу. Это очень важно. На первой полосе обычно идут приоритетные темы региона. Это сейчас у нас и восстановление жилья, это у нас и национальные проекты, развитие территории, разные, конечно, вещи есть. Но мы как-то так уже сложили это и делаем, я считаю, это правильно. Мы размещаем лучшую фотографию героя публикации. Публикации, которая является главной в номере. Или это событие, к сожалению, часто бывает в последнее время, это какие-то трагические события, которые действительно отражаются во всей области, наверное, и на всех людях, которые с ним связаны. Например, вот на первую половину у нас вышел дроновый налет на Белгород
2: 9 августа,
3: да, когда у нас на первой полосе сидит волонтер-спасатель, уставший, и есть такая подпись о том, что здесь комментарии излишние, только тишина и усталость. Вот когда в 24-м году у нас рухнул подъезд, помните, точка У попала в подъезд на Щорса 55, вот тогда это тоже была первая полоса с надписью «Тише под завалами может быть человек, он подает признаки жизни». Тронула очень такая первая полоса, и было понятно, что это действительно для всех очень большое горе.
2: Когда закончится спецоперация, а мы верим всем сердцем, что это обязательно произойдет, что будет тогда на первой полосе вашей газеты?
3: У нас была как-то такая публикация из Грайворонского округа. Ездила наша корреспондент Елена Крижановская в поселок Горьковский. Mm-hmm. И бабушки там, которые остались, они не хотели выезжать. Их уговаривали. И вот Лена присутствовала при этом. Она слушала, как с ними разговаривает глава поселения. Она осмотрелась и вдруг увидела цветы у бабушки. Она говорит, а вокруг сплошные руины. Бабушкин дом тоже несколько раз обстреливали уже. Лена спрашивает у нее, вы цветы выращиваете? Как вы за ними здесь ухаживаете? Здесь же постоянно обстрелы, дроны, все. Она говорит, детка, вот если придет победа, а у нас букетов нет. Вот это я вам также скажу. Вот придет победа, и мы сделаем первую полосу такую, чтобы было видно, что букетов у нас много.
2: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Ховхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучие в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну, но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнения нет. Бойцы тыл еще сильнее стали, а над Россией льется Божий свет.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
6: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
8: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
6: А как учились в школе?
8: Как все пацаны, на 4-3.
6: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
8: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
6: Пригодился вам спорт?
8: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
6: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
8: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
6: Вы мужчина, вы главный в семье.
8: Ну да, да, и был, и сейчас.
6: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
8: Строго меня держала, из-за чего и вырос так, более строгому. Чтоб допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
6: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
8: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
6: А почему решили пойти?
8: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
6: Где служили?
8: Служил десантно-штурмовой батальон.
6: Сколько в общей сложности на СВО пробыли?
8: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
6: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
8: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
6: Расскажите о службе.
8: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
6: А что произошло? Почему вернулись обратно?
8: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
6: Как это произошло?
8: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. и быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. Потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались. Потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
6: Сейчас как состояние здоровья?
8: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
6: Вы защитник нашего неба.
8: Ну, получается, да, уже здесь. Тут был земля, а теперь небо.
6: Как мама узнала о вашем ранении?
8: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
6: А помните тот день, когда она вас увидела?
8: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
6: Не ругалась?
8: Нет, ничего.
6: Что сказала вам?
8: Как ранение? Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на минус стал.
6: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
8: Ну, конечно.
6: Говорите маме о том, что вы ее любите?
8: Ну, конечно.
6: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
8: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
6: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
0: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио Z.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая.

Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет.

отнять. Радио Z. Без помех к успеху.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Имя Победы. Мы встаем как один.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: лицо.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
2: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
3: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.
4: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма.

Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

0: Радио Z.
1: Это было в Сочи. Много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь до миллиметра.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

мы вернемся, если нас помнят и ждут, если о нас еще помнят. Что такое дышание, вопроса труднее и легче.

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, днем на термометре плюс 18. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Пока душа.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: Мне не догнать. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Зет».

мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Как же быть мне?

0: адресу Русь. Радио З.
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Геннадий Тимофеевич, начнем с оперативной обстановки на ЛБС. Не могу не уточнить, официальные сводки взята Боровая.
1: Да, буквально за минувшие дни, судя по официальным сообщениям Министерства обороны, несколько населенных пунктов освобождено на территории Харьковской
2: области. Надо же отдохнуть, и погнали. Такой формат сегодня стал нормой. Мы даже не замечаем, как переносим рабочую спешку в отпуск. Ставим будильник, чтобы успеть на завтрак. Бегаем по экскурсиям, как по задачам. При этом мы говорим, надо все успеть. Мы же здесь всего на неделю, но не успеваем главного – отдохнуть. Отдых на бегу, если отпуск как спринт. Где тут восстановление? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Спешка как допинг. Почему мы не можем замедлиться даже в шезлонге? Почему мы не умеем тормозить?
3: Я бы сказал, что не совсем уместно слово «не умеем», а, наверное, правильно сказать «не хотим». Мы не хотим останавливаться в том ритме, который мы сами себе избрали.
2: А может, не можем все же?
3: Либо не можем, либо не хотим. Потому что человек всегда сделает то, что он захочет. Если человек захочет сделать себе отдых такой, который будет его восстановлением для него, то он его себе сделает. То есть мы всегда выбираем себе тот формат, который мы желаем. Вопрос другой. А почему мы желаем именно этот формат?
2: Угу. А вот отдохнуть головой. То есть отпустить все мысли, переключить все свое внимание.
3: Смотрите, давайте с вами скажем так. Будем разделять несколько понятий. Первое – это отдохнуть. Второе – это остановиться.
2: Хорошо.
3: Если мы говорим об остановлении, то есть в том ритме жизни, в котором мы находимся, то для каждого человека, особенно для христианина, молитва – это то время, когда мы останавливаемся в той суете, в которой мы постоянно находимся. Если мы говорим об отдыхе, о том, чтобы дать некоторую возможность разгрузить свой мозг, то есть замечательный совет о том, что чтобы разгрузить свой мозг, нужно нагрузить свое тело. И тогда разрушается мозг.
2: Совершенно противоположная деятельность должна быть. Вот кто как раз наоборот нагружает свое тело, тот должен заняться чем-то интеллектуальным.
3: Да.
2: То есть смена деятельности. Ну и плюс, наверное, творчество, мне хочется
3: сказать. Смена деятельности именно вот в том формате, если человек работает физически, ему необходимо время, когда он может физически не работать, физически отдохнуть, но тем самым занять свою голову чем-то.
2: Все-таки вы сказали, что человек, если не может отдохнуть, значит, он не хочет. Но есть еще и вопрос в том, что действительно люди не могут отдохнуть, потому что они боятся вот остановки этой. И когда происходит она, ну, когда человек начинает отдыхать, он как бы начинает сам себя подгонять, что вот что ты разленился, вставай, давай, делай что-нибудь и хорошее тратить время. Вот почему мы так боимся пустоты расписания? Это грех суеты?
3: Потому что в нашей душе как раз-таки вот находится та пустота, которую вы сказали. Когда мы останавливаемся, мы начинаем ценить и смотреть на себя настоящего. Когда мы находимся в суете, мы бежим, мы постоянно видим вперед, и мы оцениваем себя уже не на данную минуту, а оцениваем себя уже на перспективу. И иногда просто себя забываем. А когда мы останавливаемся, мы, соответственно, начинаем смотреть, что действительно вокруг нас. Обратили внимание, что всплеск разводов был на момент, когда в ковидное время посадили всех в дома.
2: Закрыли всех дома.
3: Да, и люди увидели друг друга. Когда человек останавливается, он начинает смотреть на себя, какой он настоящий. Он начинает смотреть на своих детей, на свою супругу, там, тестя, тещу, но самое главное, на себя самого. И человек приходит к мысли о том, что я сам себе не нравлюсь. И начинает вот от этого одиночества уходить. Куда? Либо вот по тем экскурсиям, по которым вы сказали, либо отдых all-inclusive, когда человек уже 10 дней отдыха проходит в том формате, что он не помнит всех этих 10 дней.
2: Угу. А как, вот, кстати, отличить здоровое желание новых впечатлений от невротической гонки? Где та грань, когда вот турист превращается в спринтера, бегущего по волнам?
3: Наверное, вопрос интереса. Нравится ли мне это? То есть, смотрите, тут вопрос очень тонкий на самом деле, на который мы не сможем ответить за всех.
2: Ну точно,
3: каждый
2: пытаемся
3: сам,
2: найти возможность.
3: Человек каждый сам для себя отвечает.
2: Ответил сам себе.
3: Сам себе.
2: Да.
3: Мне это зачем?
2: Ну, чтобы...
3: С какой целью?
2: Жизнь увидеть, много повидать, получить.
3: Человек поехал, например, в другую страну для того, чтобы посмотреть на какие-нибудь шикарные водопады или еще что-нибудь. А цель какая? Испытать новые эмоции, похвастаться перед друзьями, что я там был, пофотографироваться. Как сейчас часто можно заметить, когда человек только приходит в любое красивое место, он не наслаждается этим местом. Он сразу достает фотоаппарат, ну, телефон, простите, и начинает фотографировать себя на этом месте. Цель отдыха какая? Похвастаться перед друзьями, потому что модно ездить на острова или модно ездить на какие-то особые курорты. Или цель какая? Получить дополнительные эмоции? Или побыть в одиночестве? Или задуматься о себе? Или. Мы должны для себя отдавать отчет. С такой целью мы едем туда, куда мы собрались. Цель какая? И ответить себе честно на этот вопрос. Человек может, допустим, уехать в отпуск из нашего региона для того, чтобы какое-то время находиться, ну, в относительной безопасности.
2: Да.
3: Имеет место быть? Да, имеет место быть. Если человек хочет уехать для того, чтобы, простите, злоупотребить алкогольными напитками и потом вернуться через неделю или 10 дней с жуткой интоксикацией, и потом ему еще неделю нужно для того, чтобы восстановиться после отпуска, то давайте быть честным, это не был отдых.
2: Но человек тем самым старается заглушить свое сознание, самосознание, отключить его, чтобы немножко отдохнуть от самого себя.
3: Да, почему? Потому что сам себя раздражает.
2: Да, а вот, кстати, если...
3: Он уходит от трудоголизма в алкоголизм. И оно вот благополучно, любые эти голизмы так благополучно и перемешивают.
2: А почему происходит так, что люди, возвращаясь после отпуска, становятся очень раздраженными? Что происходит вот с нами, когда у нас кончается режим удовольствия?
3: Ну, мы привыкаем, наверное, отдыхать, но мне хочется возвращаться в трудовые будни. Но, наверное, все-таки можно себе сказать, знаете как, что нужно суметь построить свой рабочий график так, чтобы уметь отдыхать в течение года.
2: А как бы вы посоветовали людям отдыхать вне отпуска? То есть в течение года, в течение дня, в течение месяца и так далее?
3: Как минимум находить время для себя. Каждый человек, он что-то любит. Вот есть такое слово, сейчас модное слово, которое называется ресурс.
2: Угу.
3: Вот мы каким-то образом свой ресурс восстанавливаем. У каждого человека есть свои способы восстановления ресурса. Для кого-то это спортзал, для кого-то это чтение книги, для кого-то это сон, причем сон более чем необходимый. Для кого-то это вода плавания, для кого-то это прогулки, для кого-то это нахождение на берегу реки с удочкой и другими принадлежностями. И вот как-то человек восстанавливает свой ресурс. И, соответственно, если мы понимаем, что наш ресурс на исходе, то необходимо найти время для того, чтобы делить время внимания себе. Даже элементарно. В течение рабочего дня выбежать с работы, взять в руки любимую книгу, остановиться на 15-20 минут с чашкой кофе, на лавочке почитать книгу, вы уже восстановитесь чуть-чуть. Человек может зайти, он устал, ему накипело, может зайти в пустой храм, который открыт, сесть на лавочку и спокойненько посидеть. Просто посидеть, с Богом поговорить. Поэтому психологи советуют разные способы. И дышать, и умываться, и дыхательные, я уже сказал, упражнения. Но необходимо понять, а что восстанавливает мой ресурс. И я вам открою очень большой секрет. Очень многие не знают, что восстанавливает их ресурс.
2: Совершенно
3: с вами
2: согласна.
3: А я не знаю, что мне надо.
2: Я перед вами такой человек.
3: То есть необходимо пробовать. Необходимо пробовать. Пробовать, что же все-таки мой ресурс восстанавливает. Это есть потрясающий способ восстановления и такого, позволю себе сказать, перерождения, такого внутреннего, дневного перерождения,
2: так,
3: пускай же, скажем так. Это святой источник.
2: То есть окунуться?
3: Да, погрузиться в святой источник. Вода, температура которой там плюс 6, 5, 6, 7
2: градусов. Но неподготовленным людям, наверное, сложно же на это сделать.
3: Нет, абсолютно не сложно.
2: Ну хорошо, взяли.
3: То есть человек пришел, помолился, если человек верующий, помолился перед Богом, перекрестился и погрузился с головой три раза, погрузился в источник. Но если, опять же, позволяет здоровье.
2: Да.
3: Мы сейчас не говорим о людях пожилых, о людях, у которых больное сердце или еще что-то. Но поверьте, когда человек выходит из холодной воды, он не заболеет, с ним ничего не произойдет. Он выходит, он потрясающе себя чувствует.
2: Вот знаете, тема личных границ очень часто обсуждается. Вот она, наверное, потому и обсуждается, что мы настолько зашли за границы уже друг друга, что нам теперь приходится их снова устанавливать.
3: Мы не зашли за границы друг друга, мы слишком много расширили своих.
2: Видимо, да. Ну и возможности для расширения.
3: То есть, если если мне надо, то другой человек просто обязан сделать так, как надо мне. Почему-то я так думаю. Я же не задумываюсь о том, что звоня неважно, в какое время человеку, почему я не могу, например, спросить, слушай, я не отрываю тебя от разговора, а дел важно. У тебя есть минута времени для меня?
2: Это одна из очень больных тем, это отдых порознь. Вот муж уехал в горы с друзьями, жена уехала с подругой на море или муж на рыбалку, а жена в санатории, а окружающие подозрительно начинают говорить, вы что, разводитесь? А, в общем-то, сами супруги чувствуют, что поехать вместе – это снова рутина, это снова там усталость, ссоры, отдохнуть, значит, соскучиться, вот, вернуться с новыми силами, вздохнуть и, как говорится, даже обменяться потом впечатлениями, эмоциями. Это нормально?
3: Если мы рассматриваем семью, муж, жена, дети, мне кажется, что отдых отдельно от детей имеет место быть.
2: А отдых друг
3: отдых
2: от друга?
3: Отдельно супругов друг от друга, наверное, это их личное решение. Мне кажется, что если есть взаимопонимание и любовь у них друг к другу, то, наверное, они захотят быть вместе. Потому что зачастую уделить внимание муж жене, жена мужу при наличии детей достаточно сложно. А отдых супругов вдвоем – это вроде как воспоминание такого второго, третьего, четвертого медового месяца. Если мы же говорим о том, что супруги друг другу надоели и хотят друг от друга отдохнуть, тогда уже, наверное, вопрос очень открытый. Бывают отдыхи совсем такие кардинальные, да?
2: Угу.
3: Например, муж любит какой-нибудь такой отдых экстремальный, а его бедная жена чисто физически не может его выдержать. В данном случае, может быть, это и имеет место быть. Потому что для нее поход в тайгу или взбирание на Эверест будет, мягко говоря, пограничным состоянием между жизнью и смертью. Поэтому, мне кажется, что супругам хорошо было бы отдыхать вдвоем.
2: То есть вы считаете, что в этом есть определенный риск, что раздельный отдых приведет к охлаждению или изменам даже?
3: И даже изменам. Ну, странно, да, будет, если муж родную жену отпустил одну куда-нибудь на море в Турцию. Если это отдых где-то вне дома, то мужчина, как глава семьи, должен позаботиться о том, чтобы та рутина, та бытовая жизнь, которая есть дома, не беспокоила жену на том отдыхе, в котором мужчина запланировал. То есть мужчина, как глава семьи, должен свою семью отдохнуть, так скажем.
2: Когда муж вот хочет отдохнуть, а жена не очень хочет туда, кто должен уступать? Ну, то есть муж
3: помните,
2: должен ей уступить и поехать.
3: Помните рекламу?
2: Выбрать компромисс какой-то.
3: На футбол или в гости к маме, да?
2: Да, да, да. Ну, вот как поступить? Уступать нужно, что-то компромиссное выбирать. Но если кто-то...
3: Всегда можно договориться.
2: А если нельзя договориться?
3: Значит,
2: конечно, договориться, это значит, кто-то должен уступить.
3: Значит, сложные отношения между мужем и женой. Почему нельзя сказать, что все вот отпуск можно поделить на две части? В одну часть отпуска так, как желает жена, в другую часть отпуск. Пускай так желает муж. Если у нас есть любовь к другому человеку, то всегда есть компромисс. То, к какому мы можем прийти. Тебе хочется горы, а тебе море? Давай выберем горы у моря.
2: Отдых без путевки, как пережить лето в городе и не возненавидеть жизнь. Что делать, если отпуск не удался, потому что денег нет и приходится быть там, где ты есть? Поехать никуда невозможно. Можно ли отдохнуть, не уезжая?
3: Можно.
2: Или все-таки смена обстановки только позволяет нам выдохнуть?
3: Смена обстановки, конечно же, позволяет. Но и отсутствие возможности куда-то уехать тоже дает возможность человеку отдохнуть. Что такое отдых, может, мы говорили? Это восстановление ресурса.
2: Но то когда есть... все одно и то же, и у тебя привычные бытовые механизмы, инструменты и приемы, и шаги, то есть привычные, скажем так, тебе уже, ты как робот, по тем же самым рельсам ходишь, по той же самой дороге.
3: Мы имею в виду о работе или о доме?
2: Вообще в целом, ты когда находишься там, где ты находишься, у тебя все одно и то же. Когда ты выезжаешь,
3: позволить себе ровно то, что не позволял в течение года в этом же самом месте.
2: Угу.
3: Вот человек, допустим, в течение года не позволял себе покататься на роликах или на велосипеде, или выехать куда-то в лес, какую-нибудь базу отдыха.
2: Поход.
3: Пойти в поход по месту где-то здесь рядом. Или устроить себе маленькое такое паломничество или экскурсию по святыням Белгородской области. Отдых – это не только смена картинки, это смена мышления, смена поведения. То есть нужно как-то выйти из того состояния, можно сказать, беготни и суеты. что-то успеть, что-то вот, а если я не сделаю это, то будет по-другому или не так.
2: Вот мне хочется про суету спросить еще раз. Это форма гордыни? То есть определенное желание все время контролировать?
3: Это форма недовольства собой.
2: А можно сказать, что отдых – это то время, когда мы перестаем доказывать свою ценность делами и просто существуем перед Богом?
3: Да, в принципе, это вся жизнь так быть должна. Можно сказать, что отдых – это то, когда мы наполняемся чем-то прекрасным, церковь называется благодатью Божией, набираемся сил для того, чтобы нам хватило возможности в течение оставшегося времени до следующего отпуска оставаться добрым, спокойным, счастливым человеком.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.